Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзив.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.